0: Спасибо, это поезд из Сухума, шоссе Нежи.
1: Montreal Center, Westchester 580, 503, 70, smooth, requesting 50390.
0: Мы здесь найдем, что мы можем сделать.